свет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь сползают капли по стеклу. А если ты еще

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске появится новое место притяжения горожан. В Кандинском районе вынесли приговор черному лесорубу. Ханты-Мансийск примет этап международного конкурса премии уличной культуры и спорта. К строительству современного бульвара на набережной приступили в Нижневартовске. Это первый этап продолжения пространства общей протяженностью свыше 1600 метров. Работы ведутся в створе улицы Чапаева и Речного порта в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из-за большой протяженности объекта и объема предстоящих преобразований их выполнение разбили на 4 этапа. В нынешнем году подрядчик благоустроит 6100 квадратных метров площади при длине нового участка 180 метров. Здесь появится тротуары, декоративное освещение, беговая и велодорожки, прогулочная аллея, качели, беседки, архитектурные решения и многое другое. Черного лесоруба привлекли к ответственности в Кандинском районе. Суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке 14 сосен, которую он собирался использовать для строительства бани. Мужчина действовал без разрешительных документов. В результате ущерб, причиненный Лесному фонду России, превысил 1 миллион рублей. Такая сумма по закону считается особо крупным размером. В качестве наказания злоумышленнику назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, подсудимого обязали возместить всю сумму причиненного ущерба. Собственность государства также конфисковали орудия преступления, бензопилу, трактор и сани для снегохода. Прямые авиарейсы запустили из Сургута в Горно-Алтайск. Они будут выполняться по пятницам авиакомпании ЮТР. Первый лайнер уже отправился к месту назначения. Вылет удобный в 10:20, а время в пути составит 3 часа 10 минут. Добавлю, открытие маршрута – часть более широкого сотрудничества Югры и Алтайского края. Соглашение между регионами подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно договоренности, Алтай будет поставлять в Югру продукты и лекарства, а также участвовать в проектах в области энергетики, ЖКХ и социальной. А югорчане получат отличную возможность отдохнуть на Алтае. По словам губернатора Руслана Кухарука, в развитии такого туризма заинтересованы даже крупные нефтяные компании, работающие в округе. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из площадок межрегионального этапа 9-го сезона международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Кардо». Событие развернется 27 июня на Центральной площади в рамках фестиваля 809 федеральной программы «Уличная классика» и нацпроекта «Молодежь и дети». Испытания рассчитаны на спортсменов, артистов и других деятелей. Место проживания значения не имеет. Соревнования развернутся сразу по нескольким направлениям – скейтбординг, велоспорт, кик-скутеринг, хип-хоп, диджеинг и граффити. Но программа не ограничится только состязаниями. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки, встречи с лидерами уличных сообществ, образовательные лекции и яркая музыкальная программа. Отмечу, победители межрегионального этапа продолжат борьбу на международном гранд-финале «Кардо», который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске появится новое место притяжения горожан. В Кандинском районе вынесли приговор черному лесорубу. Ханты-Мансийск примет этап международного конкурса премии уличной культуры и спорта. К строительству современного бульвара на набережной приступили в Нижневартовске. Это первый этап продолжения пространства общей протяженностью свыше 1600 метров. Работы ведутся в створе улицы Чапаева и Речного порта в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из-за большой протяженности объекта и объема предстоящих преобразований их выполнение разбили на 4 этапа. В нынешнем году подрядчик благоустроит 6100 квадратных метров площади при длине нового участка 180 метров. Здесь появится тротуары, декоративное освещение, беговая и велодорожки, прогулочная аллея, качели, беседки, архитектурные решения и многое другое. Черного лесоруба привлекли к ответственности в Кандинском районе. Суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке 14 сосен, которые он собирался использовать для строительства бани. Мужчина действовал без разрешительных документов. В результате ущерб, причиненный Лесному фонду России, превысил 1 миллион рублей. Такая сумма по закону считается особо крупным размером. В качестве наказания злоумышленнику назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, подсудимого обязали возместить всю сумму причиненного ущерба. Собственность государства также конфисковали орудия преступления, бензопилу, трактор и сани для снегохода. Прямые авиарейсы запустили из Сургута в Горно-Алтайск. Они будут выполняться по пятницам авиакомпании «ЮТР». Первый лайнер уже отправился к месту назначения. Вылет удобный в 10:20, а время в пути составит 3 часа 10 минут. Добавлю, открытие маршрута – часть более широкого сотрудничества Югры и Алтайского края. Соглашение между регионами подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно договоренности, Алтай будет поставлять в Югру продукты и лекарства, а также участвовать в проектах в области энергетики, ЖКХ и социальной. Сферы. А югорчане получат отличную возможность отдохнуть на Алтае. По словам губернатора Руслана Кухарука, в развитии такого туризма заинтересованы даже крупные нефтяные компании, работающие в округе. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из площадок межрегионального этапа 9-го сезона международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Кардо». Событие развернется 27 июня на Центральной площади в рамках фестиваля 809 федеральной программы «Уличная классика» и нацпроекта «Молодежь и дети». Испытания рассчитаны на спортсменов, артистов и других деятелей. Место проживания значения не имеет. Соревнования развернутся сразу по нескольким направлениям – скейтбординг, велоспорт, кик-скутеринг, хип-хоп, диджеинг и граффити. Но программа не ограничится только состязаниями. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки, встречи с лидерами уличных сообществ, образовательные лекции и яркая музыкальная программа. Отмечу, победители межрегионального этапа продолжат борьбу на международном гранд-финале «Кардо», который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Окружное радио.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в России день памяти и скорби. Сургут готовится к масштабному дорожному преображению. Ханты-Мансийск примет этап международного конкурса премии уличной культуры и спорта. Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, на рассвете 22 июня 1941-го, мирная жизнь советских людей была прервана вероломным нападением фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Это 1418 дней и ночей немыслимых испытаний, унесших жизни 27 миллионов наших соотечественников. Сегодня Россия вспоминает всех, кто принял на себя этот страшный удар. Тех, кто сражался на фронтах, страдал в неволе, боролся с голодом и лишениями в тылу. По всей стране пройдут памятные мероприятия. Не останется в стороне и Югра. Так, например, в городе трудовой доблести Ханты-Мансийске в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» сегодня ночью зажглись 9 тысяч лампад. Бессмертный подвиг героев почтили губернатор Югры, участники специальной военной операции, волонтеры Победы и другие неравнодушные горожане. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, мужество и самоотверженность защитников навсегда останутся в наших сердцах, как вечный пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Отечеству. Сезон дорожных работ стартовал в Сургуте. В планах обновить 300 тысяч квадратных метров полотна, провести масштабную реконструкцию проспекта Ленина и возвести три совершенно новые дороги. Часть этих преобразований будет реализована в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главным новшеством этого лета станет появление первой в городе полноценной сети велодорожек. Это решение продиктовано растущим числом велосипедистов и пользователей самокатов, чьи потоки необходимо разделить для обеспечения безопасности всех участников движения. Помимо крупных проектов, дорожники займутся устранением колейности, обновлением тротуаров, бордюров, ограждений и дорожной разметки по всему городу. Также запланирована замена устаревших канализационных люков. Продолжатся работы по ремонту подъездов к социальным учреждениям, парковок и дорог в промышленной зоне. Черного лесоруба привлекли к ответственности в Кандинском районе. Суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке 14 сосен, которую он собирался использовать для строительства бани. Мужчина действовал без разрешительных документов. В результате ущерб, причиненный Лесному фонду России, превысил 1 миллион рублей. Такая сумма по закону считается особо крупным размером. В качестве наказания злоумышленнику назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, подсудимого обязали возместить всю сумму причиненного ущерба. Собственность государства также конфисковали орудия преступления – бензопилу, трактор и сани для снегохода. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из площадок межрегионального этапа 9-го сезона международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Кардо». Событие развернется 27 июня на Центральной площади в рамках фестиваля 809 федеральной программы «Уличная классика» и нацпроекта «Молодежь и дети». Испытания рассчитаны на спортсменов, артистов и других деятелей. Место проживания значения не имеет. Соревнования развернутся сразу по нескольким направлениям – скейтбординг, велоспорт, кик-скутеринг, хип-хоп, диджеинг и граффити. Но программа не ограничится только состязаниями. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки, встречи с лидерами уличных сообществ, образовательные лекции и яркая музыкальная программа. Отмечу, победители межрегионального этапа продолжат борьбу на международном гранд-финале «Кардо», который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в России день памяти и скорби. Сургут готовится к масштабному дорожному преображению. Ханты-Мансийск примет этап международного конкурса премии уличной культуры и спорта. Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, на рассвете 22 июня 1941-го, мирная жизнь советских людей была прервана вероломным нападением фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Это 1418 дней и ночей немыслимых испытаний, унесших жизни 27 миллионов наших соотечественников. Сегодня Россия вспоминает всех, кто принял на себя этот страшный удар. Тех, кто сражался на фронтах, страдал в неволе, боролся с голодом и лишениями в тылу. По всей стране пройдут памятные мероприятия. Не останется в стороне и Югра. Так, например, в городе трудовой доблести Ханты-Мансийске в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» сегодня ночью зажглись 9 тысяч лампад. Бессмертный подвиг героев почтили губернатор Югры, участники специальной военной операции, волонтеры Победы и другие неравнодушные горожане. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, мужество и самоотверженность защитников навсегда останутся в наших сердцах, как вечный пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Отечеству. Сезон дорожных работ стартовал в Сургуте. В планах обновить 300 тысяч квадратных метров полотна, провести масштабную реконструкцию проспекта Ленина и возвести три совершенно новые дороги. Часть этих преобразований будет реализована в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главным новшеством этого лета станет появление первой в городе полноценной сети велодорожек. Это решение продиктовано растущим числом велосипедистов и пользователей самокатов, чьи потоки необходимо разделить для обеспечения безопасности всех участников движения. Помимо крупных проектов, дорожники займутся устранением колейности, обновлением тротуаров, бордюров, ограждений и дорожной разметки по всему городу. Также запланирована замена устаревших канализационных люков. Продолжатся работы по ремонту подъездов к социальным учреждениям, парковок и дорог в промышленной зоне. Черного лесоруба привлекли к ответственности в Кандинском районе. Суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке 14 сосен, которую он собирался использовать для строительства бани. Мужчина действовал без разрешительных документов. В результате ущерб, причиненный Лесному фонду России, превысил 1 миллион рублей. Такая сумма по закону считается особо крупным размером. В качестве наказания злоумышленнику назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, подсудимого обязали возместить всю сумму причиненного ущерба. Собственность государства также конфисковали орудия преступления, бензопилу, трактор и сани для снегохода. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из площадок межрегионального этапа 9-го сезона международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Кардо». Событие развернется 27 июня на Центральной площади в рамках фестиваля 809 федеральной программы «Уличная классика» и нацпроекта «Молодежь и дети». Испытания рассчитаны на спортсменов, артистов и других деятелей. Место проживания значения не имеет. Соревнования развернутся сразу по нескольким направлениям – скейтбординг, велоспорт, кик-скутеринг, хип-хоп, диджеинг и граффити. Но программа не ограничится только состязаниями. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки, встречи с лидерами уличных сообществ, образовательные лекции и яркая музыкальная программа. Отмечу, победители межрегионального этапа продолжат борьбу на международном гранд-финале «Кардо», который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в России день памяти и скорби. На реке Почекуйка утонули двое югорчан. Сургут готовится к масштабному дорожному преображению. Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, на рассвете 22 июня 1941-го, мирная жизнь советских людей была прервана вероломным нападением фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Это 1418 дней и ночей немыслимых испытаний, унесших жизни 27 миллионов наших соотечественников. Сегодня Россия вспоминает всех, кто принял на себя этот страшный удар. Тех, кто сражался на фронтах, страдал в неволе, боролся с голодом и лишениями в тылу. По всей стране пройдут памятные мероприятия. Не останется в стороне и Югра. Так, например, в городе трудовой доблести Ханты-Мансийске в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» сегодня ночью зажглись 9 тысяч лампад. Бессмертный подвиг героев почтили губернатор Югры, участники специальной военной операции, волонтеры Победы и другие неравнодушные горожане. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, мужество и самоотверженность защитников навсегда останутся в наших сердцах, как вечный пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Отечеству. Следователи выясняют причины гибели двух сургутян 1994 и 1985 годов рождения. Согласно предварительной информации, 20 июня во время рыбалки на реке Почекуйка в условиях неблагоприятной погоды, был сильный ветер, их моторная резиновая лодка столкнулась с опорой ЛЭП. Тела погибших уже обнаружены и извлечены из воды. Следственный отдел по Сургуту назначил необходимые экспертизы. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случая. По их результатам будет принято процессуальное решение. Сезон дорожных работ стартовал в Сургуте. В планах обновить 300 тысяч квадратных метров полотна, провести масштабную реконструкцию проспекта Ленина и возвести три совершенно новые дороги. Часть этих преобразований будет реализована в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главным новшеством этого лета станет появление первой в городе полноценной сети велодорожек. Это решение продиктовано растущим числом велосипедистов и пользователей самокатов, чьи потоки необходимо разделить для обеспечения безопасности всех участников движения. Помимо крупных проектов, дорожники займутся устранением колейности, обновлением тротуаров, бордюров, ограждений и дорожной разметки по всему городу. Также запланирована замена устаревших канализационных люков. Продолжатся работы по ремонту подъездов к социальным учреждениям, парковок и дорог в промышленной зоне. И последние захватывающие соревнования по гонкам дронов состоялись в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. За главный трофей сразились 35 пилотов из 7 муниципалитетов Югры, среди которых были как опытные профессионалы, так и подающие надежды юные спортсмены. Соревнования развернулись в двух захватывающих дисциплинах. Миниатюрные аппараты весом до 50 граммов демонстрировали ловкость на полосе препятствий в классе 75 миллиметров, а поклонники виртуальных сражений показали свое мастерство в техническом симуляторе. Лучшие из лучших сформировали две команды, которые уже в ноябре отправятся отстаивать честь Югры на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в России день памяти и скорби. На реке Почекуйка утонули двое югорчан. Сургут готовится к масштабному дорожному преображению. Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, на рассвете 22 июня 1941-го, мирная жизнь советских людей была прервана вероломным нападением фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Это 1418 дней и ночей немыслимых испытаний, унесших жизни 27 миллионов наших соотечественников. Сегодня Россия вспоминает всех, кто принял на себя этот страшный удар. Тех, кто сражался на фронтах, страдал в неволе, боролся с голодом, голодом и лишениями в тылу. По всей стране пройдут памятные мероприятия. Не останется в стороне и Югра. Так, например, в городе трудовой доблести Ханты-Мансийске в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» сегодня ночью зажглись 9 тысяч лампад. Бессмертный подвиг героев почтили губернатор Югры, участники специальной военной операции, волонтеры Победы и другие неравнодушные горожане. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, мужество и самоотверженность защитников навсегда останутся в наших сердцах, как вечный пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Отечеству. Следователи выясняют причины гибели двух сургутян 1994 и 1985 годов рождения. Согласно предварительной информации, 20 июня во время рыбалки на реке Почекуйка в условиях неблагоприятной погоды, был сильный ветер, их моторная резиновая лодка столкнулась с опорой ЛЭП. Тела погибших уже обнаружены и извлечены из воды. Следственный отдел по Сургуту назначил необходимые экспертизы. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случая. По их результатам будет принято процессуальное решение. Сезон дорожных работ стартовал в Сургуте. В планах обновить 300 тысяч квадратных метров полотна, провести масштабную реконструкцию проспекта Ленина и возвести три совершенно новые дороги. Часть этих преобразований будет реализована в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главным новшеством этого лета станет появление первой в городе полноценной сети велодорожек. Это решение продиктовано растущим числом велосипедистов и пользователей самокатов, чьи потоки необходимо разделить для обеспечения безопасности всех участников движения. Помимо крупных проектов, дорожники займутся устранением колейности, обновлением тротуаров, бордюров, ограждений и дорожной разметки по всему городу. Также запланирована замена устаревших канализационных люков. Продолжатся работы по ремонту подъездов к социальным учреждениям, парковок и дорог в промышленной зоне. И последние захватывающие соревнования по гонкам дронов состоялись в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. За главный трофей сразились 35 пилотов из 7 муниципалитетов Югры, среди которых были как опытные профессионалы, так и подающие надежды юные спортсмены. Соревнования развернулись в двух захватывающих дисциплинах. Миниатюрные аппараты весом до 50 граммов демонстрировали ловкость на полосе препятствий в классе 75 миллиметров, а поклонники виртуальных сражений показали свое мастерство в техническом симуляторе. Лучшие из лучших сформировали две команды, которые уже в ноябре отправятся отстаивать честь Югры на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На реке Почекуйка утонули двое югорчан. Югорские огнеборцы тушат 8 лесных пожаров. Госавтоинспекторы Сургута проверили, как местные байкеры соблюдают правила. Следователи выясняют причины гибели двух сургутян 1994 и 1985 годов рождения. Согласно предварительной информации, 20 июня во время рыбалки на реке Почекуйка в условиях неблагоприятной погоды, был сильный ветер, их моторная резиновая лодка столкнулась с опорой ЛЭП. Тела погибших уже обнаружены и извлечены из воды. Следственный отдел по Сургуту назначил необходимые экспертизы. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случая. По их результатам будет принято процессуальное решение. Огненная стихия продолжает испытывать Югру на прочность. Так, на минувшей неделе на территории округа было ликвидировано 49 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 2170 гектаров. Ситуация контролируемая, но напряженная. Сейчас в югурских угодьях действует 8 термоточек. Пламя охватило почти 2000 гектаров. 5 очагов специалистам удалось взять под контроль. В тушении задействованы 169 человек, а также авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Сотрудники авиалесоохраны просят югорчан при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Сургутские дорожные полицейские подвели итоги операции «Мотоцикл». В ходе рейда было проверено 37 байкеров, 8 из которых уличены в несоблюдении правил дорожного движения. Статистика показала, что в числе наиболее распространенных нарушений отсутствие водительских прав, превышение скорости и опасные маневры. Госавтоинспекция Сургута настоятельно рекомендует мотоциклистам ответственно относиться к правилам дорожного движения, ведь от этого зависит их собственная безопасность и безопасность окружающих. Стражи порядка также заверили, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. И последние захватывающие соревнования по гонкам дронов состоялись в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. За главный трофей сразились 35 пилотов из 7 муниципалитетов Югры, среди которых были как опытные профессионалы, так и подающие надежды юные спортсмены. Соревнования развернулись в двух захватывающих дисциплинах. Миниатюрные аппараты весом до 50 граммов демонстрировали ловкость на полосе препятствий в классе 75 миллиметров, а поклонники виртуальных сражений показали свое мастерство в техническом симуляторе. Лучшие из лучших сформировали две команды, которые уже в ноябре отправятся отстаивать честь Югры на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На реке Почекуйка утонули двое югорчан. Югорские огнеборцы тушат 8 лесных пожаров. Госавтоинспекторы Сургута проверили, как местные байкеры соблюдают правила. Следователи выясняют причины гибели двух сургутян 1994 и 1985 годов рождения. Согласно предварительной информации, 20 июня во время рыбалки на реке Почекуйка в условиях неблагоприятной погоды, был сильный ветер, их моторная резиновая лодка столкнулась с опорой ЛЭП. Тела погибших уже обнаружены и извлечены из воды. Следственный отдел по Сургуту назначил необходимые экспертизы. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По их результатам будет принято процессуальное решение. Огненная стихия продолжает испытывать Югру на прочность. Так, на минувшей неделе на территории округа было ликвидировано 49 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 2170 гектаров. Ситуация контролируемая, но напряженная. Сейчас в югурских угодьях действует 8 термоточек. Пламя охватило почти 2000 гектаров. 5 очагов специалистам удалось взять под контроль. В тушении задействованы 169 человек, а также авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Сотрудники авиатехники лесоохраны просят югорчан при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Сургутские дорожные полицейские подвели итоги операции «Мотоцикл». В ходе рейда было проверено 37 байкеров, 8 из которых уличены в несоблюдении правил дорожного движения. Статистика показала, что в числе наиболее распространенных нарушений – отсутствие водительских прав, превышение скорости и опасные маневры. Госавтоинспекция Сургута настоятельно рекомендует мотоциклистам ответственно относиться к правилам дорожного движения, ведь от этого зависит их собственная безопасность и безопасность окружающих. Стражи порядка также заверили, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. И последние захватывающие соревнования по гонкам дронов состоялись в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. За главный трофей сразились 35 пилотов из 7 муниципалитетов Югры, среди которых были как опытные профессионалы, так и подающие надежды юные спортсмены. Соревнования развернулись в двух захватывающих дисциплинах. Миниатюрные аппараты весом до 50 граммов демонстрировали ловкость на полосе препятствий в классе 75 мм, а поклонники виртуальных сражений показали свое мастерство в техническом симуляторе. Лучшие из лучших сформировали две команды, которые уже в ноябре отправятся отстаивать честь Югры на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчанка вошла в число лучших врачей России. Югорские огнеборцы тушат 8 лесных пожаров. Госавтоинспекторы Сургута проверили, как местные байкеры соблюдают правила. Сегодня в Югре проходят памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В 14:15 жители региона присоединятся к общероссийской минуте молчания. Именно в это время, в 1941 году, советское правительство обратилось к гражданам с известием о нападении нацистской Германии. А в югорском филиале Национального центра России состоится пешеходная экскурсия «Ханты-Мансийск. Город трудовой доблести. Память через труд и самоотверженность». Маршрут пройдет по знаковым местам окружной столицы. Участники узнают о работе кирпичного завода в военные годы и смысле, заложенном в архитектуру стелы «Город трудовой доблести», а также почтят память защитников у Вечного огня в Парке Победы. Вход на экскурсию свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте Национального центра России. Впечатляющей новостью накануне в День медицинского работника поделился в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук. Людмила Онищенко, возглавляющая неврологическое отделение региональный сосудистый центр ОКБ Ханты-Мансийска, признана лучшим врачом России. Она вошла в состав группы специалистов, удостоенных премии признания за создание самого передового в мире медицинского направления – трехуровневой системы помощи пациентам с инсультами. Это результат упорного труда, преданности делу и искренней заботы о пациентах. За 41 год своей карьеры Людмила Онищенко подарила надежду и возможность вернуться к жизни сотням людей, перенесшим инсульт. Губернатор поздравил югорчанку с этой важной наградой и выразил признательность всем медицинским работникам округа за их неоценимый труд. Огненная стихия продолжает испытывать Югру на прочность. Так, на минувшей неделе на территории округа было ликвидировано 49 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 2170 гектаров. Ситуация контролируемая, но напряженная. Сейчас в югорских угодьях действует 8 термоточек. Пламя охватило почти 2000 гектаров. 5 очагов специалистам удалось взять под контроль. В тушении задействованы 169 человек, а также авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Сотрудники авиалесоохраны просят югорчан при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Сургутские дорожные полицейские подвели итоги операции «Мотоцикл». В ходе рейда было проверено 37 байкеров, 8 из которых уличены в несоблюдении правил дорожного движения. Статистика показала, что в числе наиболее распространенных нарушений – отсутствие водительских прав, превышение скорости и опасные маневры. Госавтоинспекция Сургута настоятельно рекомендует мотоциклистам ответственно относиться к правилам дорожного движения, ведь от этого зависит их собственная безопасность и безопасность окружающих. Стражи порядка также заверили, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорчанка вошла в число лучших врачей России. В Урае завершен первый этап строительства современного стационара. Спортсмен из Нижневартовского района стал чемпионом России по легкой атлетике. Сегодня в Югре проходят памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В 14:15 жители региона присоединятся к общероссийской минуте молчания. Именно в это время, в 1941 году, советское правительство обратилось к гражданам с известием о нападении нацистской Германии. А в югорском филиале Национального центра России состоится пешеходная экскурсия «Ханты-Мансийск. Город трудовой доблести. Память через труд и самоотверженность». Маршрут пройдет по знаковым местам окружной столицы. Участники узнают о работе кирпичного завода в военные годы и смысле, заложенном в архитектуру стелы «Город трудовой доблести», а также почтят память защитников у Вечного огня в Парке Победы. Вход на экскурсию свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте Национального центра России. Впечатляющей новостью накануне в День медицинского работника поделился в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук. Людмила Онищенко, возглавляющая неврологическое отделение региональный сосудистый центр ОКБ Ханты-Мансийска, признана лучшим врачом России. Она вошла в состав группы специалистов, удостоенных премии признания за создание самого передового в мире медицинского направления – трехуровневой системы помощи пациентам с инсультами. Это результат упорного труда, преданности делу и искренней заботы о пациентах. За 41 год своей карьеры Людмила Онищенко подарила надежду и возможность вернуться к жизни сотням людей, перенесшим инсульт. Губернатор поздравил югорчанку с этой важной наградой и выразил признательность всем медицинским работникам округа за их неоценимый труд. Первый этап строительства современного стационара с прачечной завершен в Урае. Жилстройнадзор Югры выдал заключение о соответствии, администрация города разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Проект был реализован по народной программе «Карта развития Югры». Его включили в перечень после обращений жителей и медиков, поскольку действующие медучреждения перестали справляться с нагрузкой и не отвечали современным требованиям. Новый комплекс площадью почти 15 тысяч квадратных метров объединяет 3 шестиэтажных и 1 трехэтажный блок. Стационар рассчитан на 120 коек и способен принимать до 100 пациентов в смену. Здесь будут функционировать все ключевые медицинские службы от гемодиализа до операционного блока с комфортными палатами и передовым оснащением. Открытие центра, запланированное на сентябрь, позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Урая. И последнее. Югорчанин завоевал золото на Кубке России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. Резван Бицеев из Нижневартовского района стал лучшим в беге на дистанции 1500 метров. Выступая в тандеме со спортсменом-ведущим Романом Иващенко, югорчанин финишировал с результатом 6 минут и 32 секунды. Как рассказал тренер чемпиона Сергей Гикст, к этим стартам дуэт готовился на сборах в Кисловодске. Сам Резван в спорте уже больше 13 лет. Он является многократным и действующим чемпионом России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Студенты Высшей школы экономики представили свои инновационные решения для Югры. В Урае завершен первый этап строительства современного стационара. Спортсмен из Нижневартовского района стал чемпионом России по легкой атлетике. В стенах Национального исследовательского университета Высшей школы экономики состоялся важный этап работы над проектами мастерской Югры. В рамках учебной дисциплины «Государственные проекты развития» студенты представили наработки, направленные на решение ключевых задач региона. Губернатор Руслан Кухарук и ректор вуза Никита Анисимов приняли участие в экспертной оценке, подчеркнув значимость совместной работы. Особое внимание было уделено двум направлениям – разработке мер по удержанию специалистов и созданию эффективной региональной инфраструктуры для центров обработки данных и цифровой валюты. Студенты провели всесторонний анализ, охвативший как нормативную базу, так и практические аспекты. Глава региона высоко оценил вклад участников, отметив, что опыт жителей Нижневартовска и Югорска позволил учесть локальные особенности. Перспективные идеи, предложенные студентами, будут рассмотрены для возможной интеграции в работу профильных ведомств. Руслан Кухарук также выразил признательность Высшей школе экономики за плодотворное сотрудничество и уверенность в практической пользе представленных решений. Первый этап строительства современного стационара с прачечной завершен в Урае. Жилстройнадзор Югры выдал заключение о соответствии администрации города разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Проект был реализован по народной программе «Карта развития Югры». Его включили в перечень после обращений жителей и медиков, поскольку действующие медучреждения перестали справляться с нагрузкой и не отвечали современным требованиям. Новый комплекс площадью почти 15 тысяч квадратных метров объединяет 3 шестиэтажных и 1 трехэтажный блок. Стационар рассчитан на 120 коек и способен принимать до 100 пациентов в смену. Здесь будут функционировать все ключевые медицинские службы от гемодиализа до операционного блока с комфортными палатами и передовым оснащением. Открытие центра, запланированное на сентябрь, позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Урая. Жители Сургута и Нижневартовска могут увидеть на улицах города особенные рейсовые автобусы. Транспорт украшен в честь 80-летия Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Представители фракции подтвердили, что брендированные машины уже работают на городских маршрутах. В салонах иногда проводятся акции с участием активистов и молодежного крыла партии. Также стало известно о выпуске «Почты России» юбилейных марок с изображением политика, каждая из которых стоит 80 рублей. Напомню, что Владимир Жириновский был депутатом Госдумы всех 8 созывов и оставил заметный след в политической истории России, а его яркие высказывания и цитаты до сих пор очень актуальны. В рамках празднования его юбилея губернатор Югры Руслан Кухарук и представитель российского парламента Владимир Сысоев обсудили проведенные в регионе мероприятия. И последнее. Югорчанин завоевал золото на Кубке России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. Резван Бицеев из Нижневартовского района стал лучшим в беге на дистанции 1500 метров. Выступая в тандеме со спортсменом-ведущим Романом Иващенко, югорчанин финишировал с результатом 6 минут и 32 секунды. Как рассказал тренер чемпиона Сергей Гикст, к этим стартам дуэт готовился на сборах в Кисловодске. Сам Резван в спорте уже больше 13 лет. Он является многократным и действующим чемпионом России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Студенты Высшей школы экономики представили свои инновационные решения для Югры. В Белоярском молодой водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими. Сургутские школьники включились в просветительский проект «Общество знания». В стенах Национального исследовательского университета Высшая школа экономики состоялся важный этап работы над проектами мастерской Югры. В рамках учебной дисциплины «Государственные проекты развития» студенты представили наработки, направленные на решение ключевых задач региона. Губернатор Руслан Кухарук и ректор вуза Никита Анисимов приняли участие в экспертной оценке, подчеркнув значимость совместной работы. Особое внимание было уделено двум направлениям – разработке мер по удержанию специалистов и созданию эффективной региональной инфраструктуры для центров обработки данных и цифровой валюты. Студенты провели всесторонний анализ, охвативший как нормативную базу, так и практические аспекты. Глава региона высоко оценил вклад участников, отметив, что опыт жителей Нижневартовска и Югорска позволил учесть локальные особенности. Перспективные идеи, предложенные студентами, будут рассмотрены для возможной интеграции в работу профильных ведомств. Руслан Кухарук также выразил признательность Высшей школе экономики за плодотворное сотрудничество и уверенность в практической пользе представленных решений. Невнимательность на дороге и несоблюдение дорожных правил вновь обернулось серьезными последствиями. В эту субботу в Белоярском произошло ДТП с пострадавшими. Все случилось поздним вечером в третьем микрорайоне. 23-летний житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с машиной «Рено». В результате виновник автоаварии и три его пассажира получили травмы. Всего за прошедшие выходные на югорских трассах зарегистрировано 3 ДТП с 7 пострадавшими. На 30 водителей с признаками опьянения. Еще более 40 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и около 60 за нарушение правил перевозки детей. Жители Сургута и Нижневартовска могут увидеть на улицах города особенные рейсовые автобусы. Транспорт украшен в честь 80-летия Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Представители фракции подтвердили, что брендированные машины уже работают на городских маршрутах. В салонах иногда проводятся акции с участием активистов и молодежного крыла партии. Также стало известно о выпуске Почты России юбилейных марок с изображением политика, каждая из которых стоит 80 рублей. Стоит отметить, что Владимир Жириновский был депутатом Госдумы всех 8 созывов и оставил заметный вклад в политической истории России, а его яркие высказывания и цитаты до сих пор очень актуальны. В рамках празднования его юбилея губернатор Югры Руслан Кухарук и представитель российского парламента Владимир Сысоев обсудили проведение в регионе мероприятия. И последнее. Сургутские школьники, отдыхающие в лагере «Зорница» в Башкортостане, побывали на встрече с редактором журнала «Акбузат» Ларисой Абдулиной. Мероприятие прошло в рамках проекта «Общество знания. Каникулы со знанием» и нацпроекта «Молодежь и дети». Главной темой разговора стала родина, живущая в сердце каждого. Ребята поделились мыслями о своих предках, рассуждали о том, что делает человека героем. Также речь шла о родных пейзажах, языке и традициях. Отмечу, проект «Каникулы со знанием» продлится 3 месяца. В детских лагерях пройдут лекции, викторины и мастер-классы. Ключевой формат кампании – «День со знанием». Это конструктор интерактивов, с помощью которого вожатые смогут собрать свою программу из лекций, игр и кинопросмотров. А еще в лагерях и детских центрах откроются литературные клубы в рамках проекта «Чтецкие программы». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации, радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

так плачут в мае от тоски. Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это не было.

0: Местное время 15 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре утвердили увеличение жилищных выплат многодетным семьям из арктической зоны. В Белоярском молодой водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими. Сургутские школьники включились в просветительский проект «Общество знания». Многодетным семьям из арктических территорий Югры вдвое увеличили размер жилищных выплат. Соответствующее решение приняли на заседании окружного правительства. Благодаря нововведению жители данной категории из Белоярского и Березовского районов могут рассчитывать на получение до 3 миллионов рублей взамен бесплатного земельного участка. Для тех, кто уже пользовался подобной господдержкой, сумма составит 1 миллион 200 тысяч. Такое расширение помощи одобрили во исполнение поручения главы региона Руслана Кухарука, данного в ходе ежегодного послания.
2: Мы с главным муниципалитетом этот вопрос обсуждали, и с главой Белоярска, Березовского района, потому что такой запрос есть. Сегодня в очереди на получение земельных участков стоят несколько десятков семей. Мы говорили о том, что данные меры поддержки должны быть направлены не только для того, чтобы сократить очередность, но в том числе и, самое главное, конечно, улучшить жилищные условия.
1: Для оформления выплаты нужно соответствовать ряду критериев. Например, семья должна жить в арктической зоне не менее 5 лет. Приобретение жилья возможно на этапе строительства или в течение 2 лет после ввода в эксплуатацию. Альтернатива – вторичное жилье на сельских территориях, но не старше 15 лет, а для деревянных домов – не старше 7 лет. Невнимательность на дороге и несоблюдение дорожных правил вновь обернулось серьезными последствиями. В эту субботу в Белоярском произошло ДТП с пострадавшими. Все случилось поздним вечером в 3-м микрорайоне. 23-летний житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с машиной «Рено». В результате виновник автоаварии и 3 его пассажира получили травмы. Всего за прошедшие выходные на югорских трассах зарегистрировано 3 ДТП с 7 пострадавшими. Задержано 30 водителей с признаками опьянения. Еще более 40 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и около 60 за нарушение правил перевозки детей. Дистанционная покупка автомобиля обернулась обманом для жительницы Нефтеюганска. 43-летняя женщина нашла на сайте объявление недорогой «Рено Логан» стоимостью 137 тысяч рублей. Продавец потребовал предоплату в 45 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь. Полицейским удалось установить афериста. Для его задержания в служебную командировку в Ленинградскую область отправилась спецгруппа. Как выяснилось, мошенническую схему реализовал 25-летний житель. Своей машины у него никогда не было, а фотографии скачал из интернета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. Сургутские школьники, отдыхающие в лагере «Зорница» в Башкортостане, побывали на встрече с редактором журнала «Акбузат» Ларисой Абдулиной. Мероприятие прошло в рамках проекта «Общество знания. Каникулы со знанием» и нацпроекта «Молодежь и дети». Главной темой разговора стала родина, живущая в сердце каждого. Ребята поделились мыслями о своих предках, рассуждали о том, что делает человека героем. Также речь шла о родных пейзажах, языке и традициях. Отмечу, проект «Каникулы со знанием» продлится 3 месяца. В детских лагерях пройдут лекции, викторины и мастер-классы. Ключевой формат кампании – «День со знанием». Это конструктор интерактива, с помощью которого вожатые смогут собрать свою программу из лекций, игр и кинопросмотров. А еще в лагерях и детских центрах откроются литературные клубы в рамках проекта «Чтецкие программы». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации, радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре утвердили увеличение жилищных выплат многодетным семьям из арктической зоны. В Ханты-Мансийске отметили заслуги 16 медиков-доноров. Жительница Нефтеюганска попалась на уловки иногороднего мошенника. Многодетным семьям из арктических территорий Югры вдвое увеличили размер жилищных выплат. Соответствующее решение приняли на заседании окружного правительства. Благодаря нововведению жители данной категории из Белоярского и Березовского районов могут рассчитывать на получение до 3 миллионов рублей взамен бесплатного земельного участка. Для тех, кто уже пользовался подобной господдержкой, сумма составит 1 миллион 200 тысяч. Такое расширение помощи одобрили во исполнение поручения главы региона Руслана Кухарука, данного в ходе ежегодного послания.
2: Мы с главным муниципалитетом этот вопрос обсуждали, и с главой Белоярска, Березовского района, потому что такой запрос есть. Сегодня в очереди на получение земельных участков стоят несколько десятков семей. Мы говорили о том, что данные меры поддержки должны быть направлены не только для того, чтобы сократить очередность, но в том числе и, самое главное, конечно, лучше жилищные условия.
1: Для оформления выплаты нужно соответствовать ряду критериев. Например, семья должна жить в арктической зоне не менее 5 лет. Приобретение жилья возможно на этапе строительства или в течение 2 лет после ввода в эксплуатацию. Альтернатива – вторичное жилье на сельских территориях, но не старше 15 лет, а для деревянных домов – не старше 7 лет. 16 медиков-доноров чествовали в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Торжественно приурочили сразу к 2 датам – Всемирному дню донора крови и Дню медицинского работника. Заместитель главы муниципалитета Ирина Черкунова вручила отличившимся награды от имени градоначальника Максима Ряшина. А еще напомнила, что на сегодняшний день в столице округа проживает 10 тысяч участников донорского движения. По словам главного трансфузиолога Югры Юрия Чемакина, окружная станция переливания крови полностью обеспечивает больницы региона необходимым биоматериалом. Кроме того, в Югре активно развивают федеральный регион доноров костного мозга. С сентября 2022 года в список включили более 2500 человек. 8 из них уже подарили пациентам шанс на выздоровление. Дистанционная покупка автомобиля обернулась обманом для жительницы Нефтеюганска. 43-летняя женщина нашла на сайте объявление недорогой Renault Logan стоимостью 137 тысяч рублей. Продавец потребовал предоплату в 45 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь. Полицейским удалось установить афериста. Для его задержания в служебную командировку в Ленинградскую область отправилась спецгруппа. Как выяснилось, мошенническую схему реализовал 25-летний житель. Своей машины у него никогда не было, а фотографии скачал из интернета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. Госавтоинспекция Югры запускает ежегодную профилактическую акцию «Детству. Дороги без ДТП». Ведомстве отмечают, что именно в летний период особо остро встает проблема детского дорожно-транспортного травматизма. С начала отпускного сезона приобретает актуальность автоперевозка несовершеннолетних к местам проведения отдыха, передвижения юных велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Только за июнь на дорогах Югры один ребенок погиб и 14 получили травмы. Для предотвращения подобных случаев на протяжении недели будут проводиться беседы с детьми и взрослыми, практические занятия на базе организации отдыха и оздоровления, в автогородках и на других площадках для закрепления навыков безопасного поведения. Кроме того, предусмотрено патрулирование игровых площадок, жилых зон и других мест притяжения детей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра укрепляет сотрудничество с важным партнером. В Ханты-Мансийске отметили заслуги 16 медиков-доноров. Югорская госавтоинспекция усиливает профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Югра нацелена на укрепление сотрудничества с Республикой Беларусь. Этому поспособствует заключение меморандума о взаимопонимании с Минским областным исполнительным комитетом. Решение о создании документа одобрили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Нововведение предусматривает установление связей в областях, предоставляющих взаимный интерес, стимулирование контактов деловых кругов и организаций, а также проведение консультаций, семинаров, конференций и других совместных мероприятий. Что касается подписания меморандума, это произойдет на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Двухнедельное событие стартует 25 июня в Минске и Минской области. Команда правительства Югры примет участие в составе делегации Российской Федерации. 16 медиков-доноров чествовали в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Торжественно приурочили сразу к двум датам – Всемирному дню донора крови и Дню медицинского работника. Заместитель главы муниципалитета Ирина Черкунова вручила отличившимся награды от имени градоначальника Максима Ряшина. А еще напомнила, что на сегодняшний день в столице округа проживает 10 тысяч участников донорского движения. По словам главного трансфузиолога Югры Юрия Чумакина, окружная станция переливания крови полностью обеспечивает больницы региона необходимым биоматериалом. Кроме того, в Югре активно развивают федеральный регион доноров костного мозга. С сентября 2022 года в список включили более 2500 человек. 8 из них уже подарили пациентам шанс на выздоровление. Госавтоинспекция Югры запускает ежегодную профилактическую акцию «Детству дороги без ДТП». Ведомстве отмечают, что именно в летний период особо остро встает проблема детского дорожно-транспортного травматизма. С начала отпускного сезона приобретает актуальность автоперевозка несовершеннолетних к местам проведения отдыха, передвижения юных велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Только за июнь на дорогах Югры один ребенок погиб и 14 получили травмы. Для предотвращения подобных случаев на протяжении недели будут проводиться беседы с детьми и взрослыми, практические занятия на базе организации отдыха и оздоровления, в автогородках и на других площадках для закрепления навыков безопасного поведения. Кроме того, предусмотрено патрулирование игровых площадок, жилых зон и других мест притяжения детей. И последний масштабный турнир по пейнтболу объединил жителей Кандинского района. Соревнования провели на территории обновленной спортивной базы и приурочили ко Дню молодежи, который в текущем году отмечается 27 июня. В борьбу за медали вступили 11 команд. Их составы специально перемешали, добавив к новичкам опытных игроков. Такой подход сделал испытания максимально динамичными и интересными. На протяжении 5 часов участники соревновались в меткости, тактике и командной работе. В результате золото турнира завоевала сборная Алексея Новосибирска. Второе место досталось коллективу Константина Сильванда. Замкнула тройку лидеров команда Николая Юрьева. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югра укрепляет сотрудничество с важным партнером. В Нягане работают над улучшением качества питьевой воды. В Ханты-Мансийске назвали победителей регионального этапа мирового чемпионата Global Management Challenge. Югра нацелена на укрепление сотрудничества с Республикой Беларусь. Этому поспособствует заключение меморандума о взаимопонимании с Минским областным исполнительным комитетом. Решение о создании документа одобрили на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Нововведение предусматривает установление связей в областях, предоставляющих взаимный интерес, стимулирование контактов деловых кругов и организаций, а также проведение консультаций, семинаров, конференций и других совместных мероприятий. Что касается подписания меморандума, это произойдет на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Двухнедельное событие стартует 25 июня в Минске и Минской области. Команда правительства Югры примет участие в составе делегации Российской Федерации. Качество питьевой воды заметно улучшится в Нягане. С этой целью муниципалитет возводит вторую очередь станции водоочистки. На площадке уже появился фильтровальный цех. Монтируются 4 резервуара объемом по 5000 кубометров каждый. Практически завершено строительство контрольно-пропускного пункта и насосной станции собственных нужд. После окончания основных работ подрядчик выполнит благоустройство территории и формирование подъездной дороги. Параллельно на Хугоцком водозаборе строится перекачивающая станция. Подрядчик создал каркас здания и прокладывает коммуникации. В дальнейших планах установка оборудования и монтаж трубопроводов. Главным новшеством станет устройство системы демангонации, которая избавит воду от примесей марганца. Итоги регионального этапа мирового чемпионата Global Management Challenge, Кубок Югры, точка роста, подвели в Ханты-Мансийске. Финал прошел в филиале Национального центра России в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Как оказалось, сезон получился рекордным. На испытания поступило более 1000 заявок. В отборочном туре в трех лигах соревновались 138 команд из 22 муниципалитетов округа, а в очный финал вышли 24 коллектива, около сотни участников. Это студенты, госслужащие, представители предприятий и бизнес-сообщества. К ним впервые присоединились ветераны специальной военной операции. Что касается победителей, лучшей в госсекторе стала сборная администрации Ханты-Мансийска «Суперкоманда». В профессиональной лиге первое место заняли эксперты по красным линиям из компании «ЮТЕК региональные сети». Среди учащихся сильнейшими оказались торгаши из Югорского политехнического колледжа. Все три команды отправятся на всероссийский финал. Отдельно отметили бойцов СВО и их семьи. Команда «Верх Югра» выиграла в номинации «Стратегия мужества». Кубок «Точка роста» — это бизнес-симулятор по управлению виртуальной компанией в условиях глобальной конкуренции. За 16 сезонов в проекте поучаствовали более 2300 команд. Югорчане уже 12 раз становились чемпионами и призерами национального финала GMC, дважды представляли страну на международной арене, а в прошлом году одержали победу в мировом финале в Нью-Дели. И последний масштабный турнир по пейнтболу объединил жителей Кандинского района. Соревнования провели на территории обновленной спортивной базы и приурочили ко Дню молодежи, который в текущем году отмечается 27 июня. В борьбу за медали вступили 11 команд. Их составы специально перемешали, добавив к новичкам опытных игроков. Такой подход сделал испытания максимально динамичными и интересными. На протяжении 5 часов участники соревновались в меткости, тактике и командной работе. В результате золото турнира завоевала сборная Алексея Новосельцева. Второе место досталось коллективу Константина Сильванда. Замкнула тройку лидеров команда Николая Юрьева. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Где найти слова? Как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
1: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
2: Мы живы порой надеждой одной,
1: что если беда, то легче, когда
2: ты рядом со мной,
1: я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Еще больше многодетных семей Югры смогут улучшить жилищные условия. В Нягане работают над улучшением качества питьевой воды. Югорская госавтоинспекция усиливает профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Многодетным семьям из арктических территорий Югры вдвое увеличили размер жилищных выплат. Соответствующее решение приняли на заседании окружного правительства. Благодаря нововведению жители данной категории из Белоярского и Березовского районов могут рассчитывать на получение до 3 миллионов рублей взамен бесплатного земельного участка. Для тех, кто уже пользовался подобной господдержкой, сумма составит 1 миллион 200 тысяч. Такое расширение помощи одобрили во исполнение поручения главы региона Руслана Кухарука, данного в ходе ежегодного послания. Для оформления выплаты нужно соответствовать ряду критериев. Например, семья должна жить в арктической зоне не менее 5 лет. Приобретение жилья возможно на этапе строительства или в течение 2 лет после ввода в эксплуатацию. Альтернатива – вторичное жилье на сельских территориях, но не старше 15 лет, а для деревянных домов не старше 7 лет. Качество питьевой воды заметно улучшится в Нягане. С этой целью муниципалитет возводит вторую очередь станции водоочистки. На площадке уже появился фильтровальный цех. Монтируются 4 резервуара объемом по 5000 кубометров каждый. Практически завершено строительство контрольно-пропускного пункта и насосной станции собственных нужд. После окончания основных работ подрядчик выполнит благоустройство территории и формирование подъездной дороги. Параллельно на Хугацком водозаборе строится перекачивающая станция. Подрядчик создал каркас здания и прокладывает коммуникации. В дальнейших планах установка оборудования и монтаж трубопроводов. Главным новшеством станет устройство системы демангонации, которая избавит воду от примесей марганца. Законопроект, направленный на поддержку граждан, чье детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны, инициировала партия ЛДПР. Предлагается официально признать их особой категорией – детьми войны, родившимися в период с 22 июня 1927 года по 9 мая 1945 года и предоставить им ежемесячную надбавку к пенсии. По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, эти люди, пережившие тяготы оккупации и лишения военного времени, несмотря на отсутствие участия в боевых действиях, вынесли не меньшие испытания, чем фронтовики. Сегодня, когда большинству из них уже за 80, их здоровье подорвано, а многие сталкиваются с финансовыми трудностями, такая мера поддержки является крайне необходимой, считают авторы инициативы. Законопроект предусматривает выплату в размере не менее половины от общероссийского прожиточного минимума пенсионера, причем процесс назначения предлагается максимально упростить, чтобы избежать бюрократических проволочек. И последняя. Госавтоинспекция Югры запускает ежегодную профилактическую акцию «Детству дороги без ДТП». В ведомстве отмечают, что именно в летний период особо остро встает проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Только за июнь на дорогах Югры один ребенок погиб и 14 получили травмы. Для предотвращения подобных случаев на протяжении недели будут проводиться беседы с детьми и взрослыми, практические занятия на базе организации отдыха и оздоровления, в автогородках и на других площадках для закрепления навыков безопасного поведения. Кроме того, предусмотрено патрулирование игровых площадок, жилых зон и других мест притяжения детей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня, двери открой, здравствуй, это я.

0: дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.